0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

нашем спектакле, и ты ведаешь, на что я здольны. Гэта заблоковано, а люди скрала пароли. Я запрошаю полет у высокие выси. Будем там я и ты, а не вызимся девяться на то, что мы собрали.

руинуется. Завтра я пойду помирать, меня снишь стрелом по тылицу, ты просто на.

не может быть тогда в Украине наступить позавтра, але может быть тогда в моей краине наступить позавтра.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: После великих вызволений у белорусских политвязней могло сдаваться, что процесс нарешті пошел. Але апошнее буйное вызволение отбылося еще 19 соковика. Тады, после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Колом, на волю вышли 250 человек.
2: С того часу амаль 5 месяцев без новых великих групповых вызволений. А за кратами по-ранейшими застаются сотни людей. Постаны на 13 жнивня правоабаронцы наличивают 880 политвязню. И это только официально признанные политичные изневоленные.
1: Тем часом репрессии протягиваются, а людей проследуют за подеи 2020 года, дописы и комментарии в соцсетках, донаты, а теперь навод за удел у квизах да инших мероприемствах. Тому пауза в вызволениях выглядая особливо прикметно.
2: Еще недавно были размовы про то, что Минск и Вашингтон знайшли механизм вызволения политвязню у обмен на змягчение американских санкций. Теперь же перемовы заповолились.
1: Политичный оглядальник Александр Фридман лечит, что принциповые домовленности помеж Минском и Вашингтоном есть, але внешние факторы покуль не дозволяют их реализовать. Что миновито заповоливая процесс и где можно чекать новых вызволений, слухаем Александра Фридмана.
3: Ну, я не думаю, что Кол забылся, бог это ж ягоная праца, я уже спецпредставник президента Злучаных Штатов по Беларуси. И можно было бы сказать, что там все скончено у той момент, калиб, например, того же Коула накировали бы в отставку, альбо в вогуле отмовились от такой посады и сказали, что вот не потребны нам некие спецпредставники и представники по Беларуси. Но по-ранейшему все застается. Так что я сыхожу с того, что там консультации, перамовы протягиваются марудно, бо изнов же и пытания складанные, но и головная проблема – это внешнеполитичные умовы, которые не сприяльные. Я думаю, что принципово есть домовленности помеж Минском и Вашингтоном. Я думаю, что есть домовленности на конт этой великой сделки. Я думаю, что есть домовленности на конт суместной працы на калийном напрямку. Але для этого потребны сприяльные внешние факторы. Минск и Вашингтон могут домовиться про то, что Злучаные Штаты будут удельничать у экспорте белорусского калия, американские предприемства, американские фирмы. Але, каб реализовать эту схему, повинна, там треба заручиться подтримкой европейцев, миновито Литвы. А в сегодняшних умовах это сделать немагчимо. Ну, сделать немагчимо, значит, и нема поспехов. Так что у них просто, я думаю, что они по-ранейшему контактуют, обмерковывают, но нема реальных махчимостей, каб гэтые домовленности, про якія у них там какие махшимы помеж ими были, как их реализовать. Вот и все. А что тычется Европы, так для Европы на данный момент Беларусь не является приоритетом. Уже певный час не является приоритетом. Приоритет інший, приоритет война в Украине. Приоритет – это миграционный кризис. И как раз таки в контексте миграционного кризиса Беларусь раз по раз, все связанное с Беларусью, обмерковывается. Вот эти туннели, например, которые находят то на меже с Литвой, теперь на меже с Латвией. И тому, коли эта информация появляется, одразу идут разважания у разных европейских выданий, что нас чекает, что мы побачим новую сиуту на меже помеж Латвией и Беларусью. И это далее. Так бог, я бы не сказал, что белорусской темы нема. Белорусская тема, и она присутничает, но она не является приоритетной.
1: Коли Злучаные Штаты погаджаются на змягчение санкций, Евросоюз не только не идет на соступки, але и уводит новые санкции у дочинения до Беларуси. До чего это ведет?
2: Протягиваем слухать Александра Фридмана.
3: Давайте поглядим просто на с пункта глядения европейского. Ну, добро. Стосунки со Злучаными Штатами, коли приходит президент Трамп и каже, вот у меня есть проект, у яким я затекавлены, тут европейцам саправды тяжко. Но это только один бок. Тут же зрозумело, что бенефициаром от калийной сделки будет и Лукашенко. Ну, хиба у сегодняшних умовах, коли война в Украине протягивается, Россия идет шляхом эскалации, режим Лукашенко, Россия допомогает, дапамагае, што хіба гэта тая сітуацыя, у якой Еўразвязь скажа, ну нічога, ну хай Лукашэнка заробіць. Ну, Амерыка, мы не супраць, хай Лукашэнка бы зарабіў там нейкія грошы ў супрацоўніцтве з амерыканцамі. Ну гэта выглядае нерэалістычна. Абсалютна. Супраць Беларусі прымаюцца новыя санкцыі. Ну які в умовах санкцыі, якія прымаюцца, пра якія там нейкую размарозку можна тут казаць. Былі спадзяванні Лукашэнкі відавочна, што амерыканцы вырашылі за яго праблемы на еўрапейскім напрамку, што Бог зробіць так, што еўрапейцы пачнуць з ім так размаўляць, як гэта робяць Злучаныя Штаты, будуць карыстацца амерыканскім вопытам. Гэтага не адбылося. Я ўсё ж такі прытрымліваюсь пункта гледжання, што адносіны не спыняюцца. Я мяркую нават, што беларускі бок будзе і далей укладвацца ў гэты працэс, бо ён для беларускага боку, для Лукашэнкі куды больш важны. Ну, там Трамп, канешне, можа нейкія прыгожыя словы Лукашэнку сказаць, но як мы бачым, сустрэча з Лукашэнкам таксама для Трампа прыярытэтам не з'яўляецца. І ўвогуле гэты беларускі напрамак не з'яўляецца прыярытэтным. Так што гэта Мінску трэба клапаціцца пра тое, каб амерыканцы не страцілі ўвагу і жаданне працаваць на беларускім напрамку. І з гэтым я звязваю пэўныя надзеі. Я не выключаю, што Лукашэнку для таго, каб амерыканцы не страцілі цікавасць для Беларусі, трэба будзе нешта зрабіць. Па прынцыпу, ну не можам зрабіць вялікую здзелку, на якую замахнуліся. Ну давайце зробім нешта традыцыйнае, каб паказаць усё ж такі, як Лукашэнка сам у размове з Рыбаковым падкрэсліваў, што стасункі застаюцца, што там ніхто гэтай гісторыі не скончыў. Што ён можа зрабіць у сваю чаргу? Ён можа вызваліць палезняволеных. Гэта самае простае, што ён можа зрабіць. Тут пытанне. Вызваліць проста так? Можа скласціся такая сітуацыя, што вызваліць проста так, каб яшчэ раз паказаць, што ён жадае супрацоўнічаць з амерыканцамі. Гэта ж пачалася. Ён жа вызваляў спачатку проста так, нічога не атрымліваючы, ну, кроме гэтых візітаў. Гэта ўжо потым пачаліся гэтыя абмены. Яны санкцыі адмяняюць, Лукашэнка вызваляе палезняволеных. Ну, зараз можа атрымаецца дамовіцца, альбо амерыканцы здымаюць нейкія касметычныя санкцыі, вызваляюць за гэта палезняволеных, альбо ўвогуле гэта будзе пададзена як такі гуманітарная акцыя. Вось у знак пашаны і павагі прыязнага стаўлення да прэзідэнта Трампа Александр Лукашэнка вырашыў зрабіць тое, пра што яго прасілі амерыканскія ўлады. Вызваліць там таго-то, таго-то і таго-то. Ну, такой варыянт развіцця падзеяў я не выключаю. Я нават спадзяюся на яго.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які паразважаў на тэму, ці будуць новыя вызваленні беларускіх палітвязняў і праз якія умовы.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Санкцыі ЕС знятыя не будуць, што кажуць эксперты.
4: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе зялёць.
2: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
5: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасці ціснуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: Змісер, недавно у тебе у ефіры був доктор палітычных навук Андрэй Казакевіч, які упэўнены, пакуль ідзе вайна ва Украіне, Еўрасаюз не будзе здымаць санкцыі з Беларусі. Чаму Брусэль займае такую непахісную пазіцыю?
2: Тут усё вельмі прагматычна. Як казаў сам спадар Андрэй, у Еўрасаюзе ёсць трывалы кансэнсус. Паколькі Беларусь выступае саюзнікам Расіі, любыя паслабленні санкцый прывядуць да таго, што тавары і рэсурсы пачнуць бесконтрольна перацякаць у Россию. А механизмов, каб гэта проконтролировать, просто нема. Да и доверу до белорусских уладов нуль.
1: Зразумела, але чаму тады сам Минск нават не спрабуе прибрать видовочные раздражняльники? Например, спынить штучный миграцийный кризис на мяжы ці контрабанду сигарет, каб показать хоть некую добрую волю.
2: А в этом как раз и есть их логика. Белорусские улады выдатно разумеют, чтоб яны не зрабили, покуль идзе война, никаких полегков все равно не будет. Тому яны и не бачат сенсу неяк напруживаться и робить кроки на сустрач.
1: Атрымліваецца замкнёнае кола. Галоўнае, што зараз трэба Еўрасаюзу ад суседзяў, гэта бяспека. А Мінск і прыватна Лукашэнка яе гарантаваць не можа, бо цалкам завязаны на Расію і ход ваенных дзеянняў.
2: Давай паслухаем, што пра гэта кажа яшчэ адна госця майго эфіру, палітолагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: В данном случае он играет на поле российском. Это понятно. Зато за это, скорее всего, он получает что-то другое. Ну, заказы. 5000 предприятий работает на ВПК России. Вернее, наш фактически уже ВПК теперь работает на российскую армию. А вот. И это существенный поток, как бы, ну, бенефита. Я не знаю, там, прибыли и так далее, там подобное. То есть за счет чего белорусская промышленность сегодня и живет. Вот. Это надо отрабатывать. Вот он отрабатывает.
1: Атрымліваецца, што раней тактыка Лукашэнкі была такой. Мы будзем трымацца ні кроку назад, а Захад рана ці позна сам прыйдзе з некімі прапановамі і паслабленнямі. І пасля выбараў 2006 і 2010 гадоў гэтая схема сапраўды працавала.
2: Так, але пасля падзей 2020 года, а тым больш з пачаткам паўнамаштабнай вайны, усё змянілася. Цяпер гэтая вайна проста не дазваляе Мінску нагнуць Еўрасаюз з узвыклай для яго традыцыі.
1: Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
3: Но его разлік на то, что до улады у ЕС придут політичні групи, які пойдуть на легкий компроміс з ним. Я маю на увазі, наприклад, у Германії АДГ. Ведаеце, я так само разумею, что он чует и слухает то, что говорит Путин. А вось зусім недавно я бачила и чула то, что говорил Макфол. Вы ведаете, это американский амбассадор, який долгий час працавал в Москве. Uh-huh. И вот он говорил про то, что про свою размову перед войной, задолго до войны, все ж таки это отбывалось, с Шуваловым. Коли вы памятаете, был такой российский политичный и государственный державный деятель. И вот гэты Шувалов сказал ему, что вы, американцы, Украины, будете цікавіцеся вельми коротко. А для нас, Украина, это долготерминовый интерес. Тому вы уйдете, а мы тут застанемся и своего добьемся. И я так меркую, что ну, примерно то же самое, может, Путин говорит Лукашенко, и Лукашенко так само, користаючись своим особистым политическим опытом, он так само меркует, что ну, придет час, и это Европа, там все урады поменяются, улады поменяются, и будет час, коли вось окно махчимости отчинится. Вот для его это окно махчимости у будущего не так само. И я меркую, что он руководствуется такими соображениями. С другого боку, конечно, для его ситуация зараз не вельми, я имею на увазе внешне, не вельми добрая, потому что не зрозумела, чем закончится эта война. Украина оказалась зубами, и она дает асимметричный отказ. І асіметрычны адказ з боку Украіны адносна Расіі – это адно, а, напрыклад, украінскі адказ на выклики з боку Беларусі, это зусім інше. Ён про это так само розуміє, что Украина может им как бы скористаться его слабиной такой, вот, и он может это так само потрапить в такую пастку. Тому как бы для его так само зараз не вельми добрые часы, потому что внешний вот, контур, и он працует супроти его. Но и это по-перше, по-другое, конечно, то, что зараз Россия, зараз Москва, и она у таким не самым лепшим стане. И это так само перед ним ставит питание, а насколько Москва захочет как бы оборонять его, например, и так далее. Ну, шмат питаний, но стратегия его такая, какая была, вот то, что он рассчитывает на то, что будет час, и окно возможности отшиниться на европейском направлении. Я уверена в этом. Уверена, я... Потому что я чую некоторые отголоски вот экспертных таких размов помеж западными экспертами и белорусскими проуладными, не ведаю сказать, экспертами или кто они там. Они буквально проговаривают вот эту позицию, что время будет работать на нас, к власти в Европе придут те, которые с нами будут договариваться. Поэтому никаких уступок мы сейчас с вами не будем делать там. Права человека, еще что-то нет. Это мы говорим, что Европа не идет на, не снимает санкции, не идет на диалог с Лукашенко. Но с той стороны тоже такая же позиция. Это называется, как это, позиционные такие торги. Позиционный торг, как правило, не заканчивается переговорами нормально. Поэтому сейчас у них позиционный торг и все.
1: Нягледзячы на канфлікты з Еўрасаюзам, Лукашэнка ўсё яшчэ спадзяецца, што аднойчы акно магчымасцяў адкрыецца, і ён сядзе за стол перамоваў па ўкраіне.
2: Роза Турарбекова ўпэўнена, апошняе слова ў гэтым пытанні будзе за Кіевам.
3: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі. Потому что он такая уплывовая фигура, вельми моцная фигура. И он может поуплывать на то, как Европа все ж таки притримливалась той же жесткой позиции относно Беларуси и России, конечно, по-перше, России, потом Беларуси, для того, как выторговать более как бы приемные умовы для домовы, мирной домовы. Потому что, по-перше, что цікавить, конечно, Зеленского, это гаранты безпеки для Украины. А какие-то гаранты безпеки могут? Межа, конечно. И не вывод российских войск с территории Беларуси, демилитаризация Беларуси. Вот. И я меркую так, что вот, ну, как бы жорсткость позиции Украины будет стремливать Европу у тем, как вот домовиться вот по такому американскому як бы треку. Потому что для Европы вельми важно зараз заховать моцные сувязи с Украиной. Навод у нынешних умовах, ну, ведаете, такого складанных размов помеж, например, Украины и Польшей. Все ж таки генеральный напрямок, и он сохраняется, заховывается. Опошние там заявы, например, на Уродского, она показывает, что стратегичный напрямок, и он заховывается. Я имею на увазе подтримка Украины супроть России. Вось. А подтримка Украины супроть России и Беларуси, я думаю, что так само. Вось. Поэтому вось, наш спадел на Зеленского, и он не пустый спадел, и он на самом деле спадел. Но все ж таки мы повинны разуметь, что Зеленский по-перше ставить для себе мету гаранты национальной безпеки, украинской безпеки.
1: Далее в программе «Еврозум».
2: Визы для белорусов. Месяцы чакання и страх переследу.
0: КДБ мае меньшесть магчимость сачыць за дзейнасцю посольства, чым за дзейнасцю визового центра, и меньше магчимости тиснуть.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Пусть магазин в Беларуси, сема Польши. У Польши по подозрению в приготовлении до политического забойства затриманы россиянин. У Италии отбылся выбух на заводе боеприпасов. Складенный плейлист «Новая Беларусь».
3: У студии новина Владимир Лапцевич.
2: Польский премьер-министр Дональд Туск распавел подчас пресс-конференции, что у Польши 7 жнивня был затриманы громадянин России, якому доручили забить человека, який в свою чергу з'являється одночасово громадянином США и Украины, повідомляє Жиж Посполита. Керавник польского урада заявил, что затриманы был завербованы российскими спецслужбами. Туск подкреслил, что человек, який повинен был стать ахвярой замаху, был незручны для режиму Путина. У апошній момент, дякуючи агентства внутренней безопасности и полиции, удалось предухилить это покарание, это замах. Я не уполноважен выдавать имены, заявил Дональд Туск. Как неофициально поведомляет РМФ-ФМ, метой теракту повинен был стать предприниматель зброевой галины, який забезпечивал зброю Украину. Подозреваний затриманий у Варшавском Макотове. Могутный вибух відбувся 13 жнівня неподалік від Риму на заводі КНДС «Амо Італі», де виробляються боєприпаси середнього і великого калібру для сухопутних і воєнно-морських сил, повідомили міжнародні інформаційні агентства і італійські СМІ. Перед вибухом на заводі почався пожар. Люди не потерпели, повідомило керівництво компанії, передає АФП. Про причину пожару покуль інформації нема. У кастрычнику 2024 году група КНДС обвестила об открытии филии во Украине. Трьма днями ранее, 10 жнивня, пожар отбылся на предприемстве МКУ у Болгарии. Огонь перекинулся на склад с боеприпасами и началась детонация. МК поставляет зброю Украине. На территории этого предприемства уже отбывались выбухи у 2022 и 2023 годах. До белорусских тем. Товариство белорусской культуры у Литве находится за официальной поездкой по Белосточине после большим 10-годового перапынку. Метавизиту познайомиться с регионом и новыми организациями, а так само потримать супрацовництво с музеем Малой Батьковщины у Студиводах. Про это расповел старшиня ТБК Александр Адамкович.
4: Это уже другая поездка товариства официальная. Первая была 13-14 годов тому, коли ми проїхалися по Білосточині. Так само ми вельми щиро супрацовничаємо з Дорофеєм Фіоніком і музеєм Малой Батьковщини у Студіводах. Кожен год ладимо наш сумісний фестиваль «Білорусь старожитна», який відбувається у Вільні, куди збираються білоруські фольклорні колективи.
2: Сябра товариства белорусской культуры у Литве Татьяна Земницкая расповела, что убачила отрознение помеж Виленшиной и Белосточиной.
5: Меня как раз цікавить вот белорусское житё тут, как поравнять, вот как мы там у Вильни живём, поравнять, как белорусы тут. Белорусы тут больше автохтоны, а у нас уже автохтоны поляками зробилися, наши белорусские автохтоны.
2: Товариство белорусской культуры у Литве свою официальную частку поездки распочала с наведывания сядибы «Радио Рация». Напередодні конференції «Новая Беларусь» представництво по національному адраджені об'єднаного переходного кабінета пропонувало усім ахвочим скласти плейліст з пісень, які вони хотіли б узяти з собою у будущу Беларусь. У виніку отримався спіс со 100 композицій, які уже тепер можна послухати на Spotify. Подборка отрималася вельми разностайной, як по жанрах, так і по епохах. От білоруської рок-класики у виконанні НРМ, Нейро Дюбель, Крамбамбулі і Крами до сучасного инди, электронной и поп-музыки. Однако не все пропонованные удельниками песни доступны у Spotify. Тому створальники плейлиста закликают белорусских творцов размещать свою музыку на международных платформах. Коли ж нехто еще не поспел дослать свои любимые треки, то это можно сделать и зараз праз отповедную Google форму. И эти треки так само будут часткой плейлисту «Новая Беларусь». Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
3: Так само там на вулице переменная облачность. Сегодня напереди у нас солнечный день. Температура по ветру день чекается плюс 24-26. Зараз 12 у Гарудні, Волковыску, у Белостоку, да и Гайновце. 14 зараз у Лиде, 12 у Берести, 13 у Кубрине, да 13 у Пинску. Неустойливый да слабый ветер от самой раницы. Повышенный атмосферный тиск, он марудно снижается, але и так застанется атмосферный тиск сегодня тягом всего дня. Вышейшим за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Реклама на белорусском радио Рация.
6: Товариство Сябров Белавежи и Белавежский Осяродок Культуры запрашают на 14-й выпуск концертов с цикла «Рознагалось в Белавежи». 14-го жнивня в 17 годин гминный амфитеатр по улице Чыгуначной. В программе музычные выступления коллективов белорусской национальной меньшинства в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством и субсидиями министра внутренних справ и администрации. Медианальный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, кабельное телебачение Гайновка. Запрашаем.
7: Это была реклама.

все стымки, все поцелунки, обдымки, ягоны водор на твоих устнах. Хочешь, кричи до болю, ну а хочешь, плач, дай волю, але обяцай, почать усё.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больше трымаў пракаце.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 в Польше. У небе над Латвией знішчальники НАТО сбили беспилотник. Просителям политического притулку у Польши варто дбай нарыхтовать документы, указывая офис Тихановской. Пойшел життя купаловец Миколай Кучец.
3: Пусть туда на вину Владимир Лапцевич.
2: У ночь на 14 жніўня у паветраную прастору Латвіі заляцеў беспілотнік. Яго збілі знішчальнікі НАТО, паведамілі латвійскія нацыянальныя ўзброеныя сілы. Паветраная пагроза была абвешчана ў шэрагу раёнаў краіны каля 4 гадзін раніцы. У паветра паднялі знішчальнікі місіі НАТО па патруляванні паветранай прасторы краін Балтыі. Беспілотнік збілі, паветраная пагроза была адмененая каля 5:50. Як заявілі нацыянальныя ўзброеныя сілы, дрон апынуўся ў паветранай просторы Латвии у вынику российской радиоэлектронной борьбы. До белорусских тем. Офис Тихановской закликал белорусов дбай нарыхтовать документы на атрымание международной обороны в Польше. Такая парада з'явилась у телеграм-канале Светланы Тихановской после встречи яе дарадцы по пытаниях дипломата и Дениса Кучинского со специальным представником Польши по пытаниях Беларуси Адамом Халатинским и наместником директора Департамента Усходней Европы МЗС Польши Гжегошем Познянским. На спотканні была обмеркованная тема международной обороны и повеличение колькости адмов громадянам Беларуси у яе наданні. Официйная политика Польши у дачыненні до беларусов не змянілася, а у значной частцы выпадков прычыны адмоў становится недостатковая доказная база, отсутность подтверждения индивидуальных рызык або недостатковая обгрунтованность заявы, подкресливается у поведомленні. Офис Тихановской рекомендуя суайчынникам дбайна рыхтаваць документы и доказы, якія подтверждают конкретные индивидуальные обставины справы при подаче на международную оборону. А у ситуации коли потребная допомога, звертаться у офис. Белорусских реконструкторов активно запрашают на тематичные международные фестивали, у тым лику и у Польши. Наш клуб «Invictus 1863» так само теперь мае вельми шильный график выступов, расповела удельница объединения музыка Катерина Водоносова. И она подлумачила, чему белорусские реконструкторы настолько запотребованы.
4: У нас хлопцы и девчаты так само добра володают зброей, добра умеют показывать шоу, боевки, альбо некие там веселые конкурсы могут провести. Плюс у нас достатково высокий узровень ведания историчных крыниц дотычно строев. То бок мы не ходим у анахронистичных неких апранахах, мы завсёды отповедаем той ці іншай эпосе.
2: Таким чином, историчная реконструкция позволяет не только вывучать минулое по документах, але и литерально отшуть его про звопротку, музыку, рамёство и побыт. А удел у международных фестивалях дает белорусским творцам махчимость представлять свою историю и культуру за межами краины. Сумная новина. Сегодня пошел в життя наш купаловец Миколай Кучец. Такое поведомление у вечера 13 жнивня з'явилось у инстаграм театральной группы «Вольные купаловцы». Кучецу было 73 годы. 19 годов он отдал Национальному академичному театру имя Янки Купалы. Адкуль звольнился у 2020 годе разом с большей часткой трупы. Кучец здымался в кино, сыграл у 40 фильмах и сериалах. Нагадаю, что у червеня во возрасте 34 годов помер актер Иван Кушнярук, який так само звольнился с Купаловского театру в 2020 годе. У жнивне 2024 года пошел життя заслуженный артист Беларуси Георгий Малявский, який прослужил у Купаловским 49 годов. У 2020 он так само покинул театр. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: И так само тень людей на наших термометрах чекаем плюс 24-26. Зараз 16 у Лиде, Гарудні, Белостоку, Дива, у Кависку, 17 зараз у Хайносу, у Бірасі, 17 у Кубрині, 17 у Пінську. На вулиці неустойливый до слабый ветер, а самой ранницы так само заховывается повышенный атмосферный тиск. Переменная облачность. Так коротко скажем сегодня про надворье. Больше солнца сегодня чекаем. Хотя по усходней часы нашего помежа с центральной Беларуси идут троху хмары.
0: Радио «Рация». Первое.
5: Трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
6: Зараз доклада 5 хвилин после 9 в Беларуси, после 8 в Польше. Когда раница, пятница, белорусская радиорация. 98.1 FM в Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM в Берсе, Белой Подляской, да и так само в интернете. Рация.ком с вами разом на первый день в забаве. Литерально песню до послухаем, ну а потом повидаем гостя.
7: Радиорация. Радиорация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
8: Каля 2,5 миллиона человек.

0: Раніца з рацією.
1: Перед вам привітання, ну так само запрошаю. Гэты п'ятнічны дзень праводзіць разам з нами на хвалі Беларускага радыё Рацыя. 9 гадзін 10 хвілін зараз у Беларусі, 8:10. Гадзінкі паказваюць у Польшчы 3 дні таму. 11 жніўня пайшоў у жыццё вядомы ды паважаны ў беларускай супольнасці палітык інтэлектуал Александр Міленкевіч. Сённяшнім госцем Рацыі, палітыкам ды былым палітвязням Паўлам Севярынцам, згадаем спадара Александра ды пагутарам пра будучая Беларусі, размаўляе з нашым госцем Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, спадар Павел.
4: Добрый день.
5: Ранком 11 жніўня не стала вядомага палітыка Александра Міленкевіча. У 2006 годзе спадар Міленкевіч ездзіў да вас у Малое Сітна, калі вы сядзелі там на хіміі, і сказаў, дарэчы, пра вас пасля вельмі цёплыя словы, што, падыходзячы да Паўла, ён шчыра сказаў, што хоча стаць лепшым. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты час і вось вашы стасункі з палітыкам.
4: Асабіста пазнаёміўся з спадаром Александрам я ў самым пачатку 2000-х, калі была кампанія адзінага кандыдата спачатку Домаша, а потым Ганчарыка. Александр Міленкевіч узначальваў тады штаб Семёна Домаша. Ён пакідаў вельмі прыемныя ўражанні, ён быў адным з такіх аўтарытэтных палітыкаў для маладога фронту, і ўжо калі пайшла гаворка пра кампанію 2006 года, у 2005 малады фронт адным з першых гаспадара Александра падтрымаў. Галасы МФа таксама вырашылі лёс галасавання, калі там было паміж Александрам Міленкевічам Кевичем Анатолием Лебедьком. Не зразумела, хто пераможа, то ось гэтую перавагу дали маладафронтовскія галасы на Конгрессе демократичных сил. Тады натуральна у нас было разумение, что Александр Міленкевіч это чалавек, палітык, які мае вялікія здольнасці, які мае еўрапейскія сувязі, які мае бачанне, як аднаўляць Беларусь. Ну і для нас гэта быў такі сур'ёзны палітычны выбар. Таму ягоны вобраз чалавека інтэлігентнага, які рахманы, які прымае іншых, але пры гэтым нас стойліва абараняе беларускі інтарэс, ён аказаўся сімпатычны, і большасць маладафронтаўцаў выказалася тады за Александра Міленкевіча.
5: А вось пра гэтую сустрэчу ў Малым Сітным?
4: Гісторыя была якая. Калі Александра Міленкевіча выбралі адзіным, да мяне перадалі пасведчанне давернай асобы, я быў адной з даверных асобаў, хаця пры гэтым я ўжо сядзеў на хіміі, от аказалася, што такая прававая калізія, я з гэтым пасведчаннем хадзіў у межах Маласіцінскага сельсавета. Там не дазволена мне было перамяшчацца паміж вёскамі, але я стаўся гэтай паперкай, агітаваў людзей. Ну і вось прыязджае Александр Міленкевіч. А самое Малое Сітна, глухі кут абсалютна, там вёска 300 чалавек. То бок это нават не буйны горад, не райцэнтр, это просто вёска. І ў мяне былі такія пэўныя апасенні, што вядомы палітык, інтэлектуал, прыедзе там з прадстаўнікамі штабу, з журналістамі. Тут глухая вёска, праца на піларамі, якая ўжо там развальваецца. Людзі, якія атрымліваюць капейкі. То есть якая размова можа быць, што Александр Міленкевіч можа сказаць гэтым людзям, якія жывуць на мяжы з Расіяй. Ну вось прыязджае картэж, а там цэлы картэж, там некалькі 4 альбо 5 машын, яны паркуюцца каля гэтай эстакады. Начальства разбягаецца і хаваецца, таму што не ведаюць, што з гэтым рабіць. Рабочыя збіраюцца на эстакадзе, прыехаў кандыдат у прэзідэнты. Ніколі ў Малое Сітнае ніводзін кандыдат у прэзідэнты за ўсю гісторыю не завітаў. Я падазраю, што з часоў вялікіх князёў нават такога не было. Ну і вось ён прыехаў, заходзіць у бытоўку, ёсць там вядомы здымак, дзе мы размаўляем у бытоўцы, там ужо людзі. Ну і ён просто прадставіўся і сказаў, ну, слухайце, давайте выказвацца, як мы будзем мяняць Беларусь, што вы бачыце, як вы гэта бачыце. І людзі пачалі сыпаць там, спачатку асцярожна, потым смелее, і ўрэшце-рэшт я стаю так паўгадзіны, гадзіну, думаю, калі ж Міленкевіч пачне пра сваю праграму, там выкладаць нейкі свае меркаванні, ён маўчыць, слухае, ківае толькі зрэд часу. Ну, ўсё, як бы, выказваюцца ўжо ўсе, па другім, па трэцім коле, ўжо там страсна пачынаюць там прасоўваць там сваё бачанне Беларусі, там, ну, як людзі гэта бачаць, вось вясковыя людзі там, ці рабочыя. Надыходзіць час уже развітвацца, Александр Міленкевіч там з усімі развітваецца, цісне рукі. Я развітваюся, картэж знікае, ну і я іду ад машыны з такім цяжкім адчуваннем, з халадком нават пэўным, думаю, так, ну зараз мне трэба будзе проста тлумачыць мужыкам. Вот прыехаў кандыдат у прэзідэнты, за якога я агітаваў, там проста вот, а што я ім скажу? Ён ім нічога не сказаў, а што я ім скажу зараз? Вот як ім гэта патлумачу? Падыходжу, а народ там такі узбуджаны, захоплены і кажуць: "Паша, вось гэта чалавек, вось гэта кандыдат, вось яго ў прэзідэнты". Я такі кажу, слухайте, а что вам сподобалося? Яны кажуть, Паш, ён нас выслухав. І уявіце собі, вот їх не слухає, то есть їх не ставить ні у вас, там ні старшиня райвиконкама, ні облвиконкама, там ні який державний чиновник, а тут кандидат у президенти приїхав і 2 години їх слухав. І гэта їх уразило значно більше, чим любые слова, програми і так далі. І це, конечно, був майстер-клас от Александра Миленкевича. Для мене, тим ліку, як слухати людей. По моїх даденных Александр Миленкевич у малым Сітні выиграл, то есть набрал большасть на выборах 2006 года, але у выніку фальсификации ему намалявали ровно 95%, ну это было по загаде, мне так само расповели, откуль заходил загад, та история. Зразумелая. А после того, как эта фальсификация отбылась, рабочие на эстакаде в Леспромгасе 40 человек обвестили забастовку. Это была такая забастовка у вёсцы в 2006 году, вот тогда люди показали. У малым Сітна, у глухой вёсцы, вот они показали, что готовы свой выбор отстоивать. И до тех пор, покуль не поменяли начальника лесопункта, який был керовником выборчей комиссии, то есть головным фальсификатором, яны не спынили эту забастовку. Прошло несколько дней, вот приехали, сняли начальника, и тогда уже яны приступили до працы.
5: Господар Павел, вы рассказали про то, как Александр Миленкевич умел слухать народ, а еще господар Александр умел заховывать такие вот человечные отношения, навод с политичными оппонентами, чего, на мою думку, не стоит некоторым нашим сегодняшним представникам демократичного руху. Вот, например, история с тем же Лябецьким вельми добра это иллюструю. Яны были суперниками за лидерство, имели разные погляды на стратегию, але Миленкевич сказал про его с повагой. А история, вот, например, с вами показывает уже инший бок человека. Его здольность захопляться людьми и бачить у политицы не только стратегию, например, але и характер человека. Вот, на вашу думку, ці знойдзецца еще такие политичные лидер сярод демократичной супольности, подобные до господара Александра Миленкевича, вот такие шляхетные, интеллигентные и интеллектуалы.
4: Уникальность Миленкевича была навод не у тем, что он был науковец и полиглот, и просто человек разумный. Егоная уникальность была у тем, что он увасоблял собою глыбинный тысячагодовый запыт белорусов на сгоду. В первую чергу на сгоду помеж тими, кто хочет лепшего для Беларуси. Это то, як слушно вы сказали, чего не стоит, не хапая многим сегодняшним политикам, але это то, чего потребует белорусский народ. А политики – это те, кто повинен выражать интересы народа, выражать его ментальность, его характер. И тут Миленкевич был уникально близкий до белорусского народа. Вот чему секрет его обаяльности, секрет, чего его так любили и протягивают любить. Вот теперь это его вот такая рахманность, схильность до сгоды, одночасово настойливая белорусскость, настойливое протискание национального интересу, как вот он его бачу. И тут можно вот просто сказать, что эта ниша зараз, ну не сказать, как не занятая, вот мне нагадывает стиль Миленкевича Павел Латушка, то, как он поводит себя, он так само адукованный, он так само дипломат, и он так само человек культуры, и вот тут такая певная пераемность есть. Але, может быть, это повинно быть рысой целого поколения белорусских политиков, потому что запыт на сгоду. Зараз, особливо в той час, коли вокол идет война, коли белорусам разъеднанность, это просто шлях до политичной смерти, нам треба переймать линию Миленкевича.
5: Александр Миленкевич был еще лауреатом премии Европарламента имя Андрея Сахарова за свободу думки в 2006 году, а так само рух за свободу на чале с Миленкевичем засновал премию имя Василя Быкова за свободу думки, якая стала одной из прикметных таких узнагород белорусской незалежной культуры, в уголе белорусского демократичного громадства. Сирот гэтых лауреатов был Лявон Вольский, Олесь Пушкин, Владимир Некляев, Рыгор Бородулин и вы, Павел Свярынец. Вы расповедите про гэтую премию, ее вручение на несколько годов она спынялась после 20-го года и, сдается, год тому ей обновили и после обновления первым лауреатом был гурт Навибенд, насколько мне известно.
4: Это правда. Больше зато я скажу, что уже теперь вызначено имя наступного лауреата. Оно будет огучено в початку вересня. Покуль сябры жюри, это те, кто отримливал премию в свой час, не имеют права называть, кто это, але она будет вручаться. И тут справа Олеся Миленкевича будет протягнута. Мне поведомили, что я буду отримливать эту премию с народным поэтом Беларуси Рыгором Бородулиным и выбитным нашим историком Владимиром Орловым. Это было первое вручение. Ну и, конечно, это был вельми великий гонор отримать эту премию с рук Александра Меленкевича и разом с великими людьми у белорусской культуры. Это было круто. Уручалось все в бучках. Это было как раз после моей отсидки у Малым Ситне, 2007 год. Успомины самые светлые про той час, конечно. Было шмат людей, и, конечно, Александр Меленкевич тогда был просто душа народа. Вот этот человек, який наилепше выявляя белорусский характер.
5: Шмат ведомых белорусских громадских деятелей, политиков, представников культуры, на жаль, не дожили до светлых часов. Про это и навод у Фейсбуку некоторые писали, что вот мы, белорусы, чекаем, ожидаем тех часов, когда Беларусь станет вольной и саправды демократичной краиной. Вот на вашу думку, ці доживем мы до этого? Вот большинство людей такого среднего века, 40-50 год, ці все ж таки сум, треба чекать, что этого не отбудется.
4: В окно махчимостей для Беларуси может отчиниться практично у любой час. История с ретрансляторами показала, что это может сдариться тягом нескольких дзен, навод не тыдня, тягом нескольких дзен. Потому что вокруг Беларуси война. Не у забаве, меркуючи по усім, Путин будет обвещать мобилизацию. Динамика поскорится. Империя может треснуть под непосильным тяжаром. И тады для Беларуси з'явится подобное в окно махчимостей, как то, что было наприконцы 80-х, у початку 90-х, например. И это треба будет скористать. И вот тут нам не просто чакать варто, что упаде нам с неба что-то, нам треба рыхтоваться до этого. И мы, белорусы за межа, повинны робить то, что не могут робить белорусы. У Беларуси рыхтовать команды, якія будут працавать у Беларуси при этом в окне махчимости, литерально по кожным буйным городе. Треба рыхтовать все и дипломатию, и медиа, и складник безпеки, и социальную працу, потому что в окно махчимости вельми вузкое, оно может хутко захлопнуться, и оно может привести до того, что, например, демократичные силы возьмут уладу, а на наступных выборах ее стратят, потому что не смогут утримать тяжар социальных обовязков, тяжар кризису. После Лукашенко будет капитальный кризис. Все это потребует полной мобилизации зараз. Тому теперь не чекать, а рыхтоваться.
5: Вот мне урезалось, как вы сказали, треба рыхтовать меды. Могчимо рыхтовать меды. Меды же повинно быть незалежным и объективным, и без всякого там обслуговывания и цензуры.
4: Да, без цензуры так, але медиа, я в першу чергу маю на увазі соціальні медиа, гэта відео, як мага больш відео для Беларусі, як мага больш аккаунтаў, які розповідають про нейкі конкретні речі, про конкретні бакі, пераменаў альбо реформаў. І тут, канешне, пэўна ініціатыва ёсць тых людзей, які ўмеюць. Я ведаю, што вакол кожнага медиа зараз ёсць там цэлы веер там соцсеткавых аккаунтаў, цэлыя німбы там, значыць, такі аблокі гэтых соціальных сетак. І всё гэта, калі яно працуе на вольную, незалежную, демократичную Беларусь, это не есть ангажованность, это есть борьба за демократию. Незалежные медиа махчимы только у незалежной краине. И когда незалежные медиа змагаются за демократию и незалежность, ну, это нельзя разглядать, как там, я не веду, отданность некой идеологии альбо политичной плыни. Это змагание за свободу, змагание за вольный свет, как Беларусь стала часткой вольного света. И в этом сенсе, ну, вот мы на конференции «Новая Беларусь» высветлили, я задавал пытание у активистов, которые присутничали в зале, те готовые наши. Медиа до открытия в окна махчимости, ну, большесть подняла руки, что готовые. Готовые — это великая повага белорусским медиа. Я скажу, что тут белорусские журналисты уже десятки годов працуют вельми профессийно и складывают один из самых моцных боков у справе пирамену, демократичных пирамен.
5: Дякую, великий господар Павел, за размову.
4: Не важно, что.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У неделю гурт «Джей Морс» прибывает до белорусов Труймяста у Сопот с акустичным концертом на вольном поветре. Коллектив выступит полным складом и выконает любимые хиты и новые песни. У программе близкие контакты с музыками, махшимость поразмаулять, задать пытанье, фото, автографы, welcome drink на увоходе. В Уроцлаве теперь до 25 жнюня працует выстава акварелю Вольги Новицкой «Житё двюх рек» «Березина и Березина Заходнее». Мастачка народилась у Минску, а теперь живе и працует у Вильни. У Вене до 30 жнюня ладится международная выстава «Белорусские мастаки у выгнании». Экспозиция объединяет творы 18 белорусских деятелей, которые были вымушены покинуть Беларусь после падения опошних годов и сегодня протягивают творчую деятельность у разных краинах Европы. Не глядя на житё миграции, их мастерство остается непорывно связанным с белорусской культурой, историчной памятью и надеей на будущее. Проект створены и курируются Дианой Шириной. На выставе представлены живопись, графика и творы сучасного мастерства. Работы рассказывают про свободу, человечью годность, память, веру, вымышленную эмиграцию и захование национальной культурной идентичности. Каждая картина – это особистая история мастака, который опынулся далеко от своей родимы. Сирот удельников падзеі Вольга Якубовская, Ярослав Кірвель, Катерина Йодакімова, Іван Жукаў, Андрей Духоўнікаў ды іншыя. У формате онлайн теперь працуе кавярня с размовами по-беларуску с новыми людьми с усяго свету. Кожный тыдень удельник атрымлівае нового суразмоўцу, с яким домовляется про час, после чего робится один відэасазвон на одну гадзіну. Удельники з 23 краін. Гэта люди во ўзросце ад 18 до 63 гадоў. Размовы толькі по-беларуску, нават калі і с памылкамі. Наво што далучацца? Па-першае, каб не пачувацца самотна. Па-другое, каб знайсці сяброў у розных краінах. Ну і па-трэцяе, каб часцей ўжываць беларускую мову ў жыцці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Подзеі.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: И зараз остается доклад на 10 хвилинов до 10 Беларуси, до 9 Польши. Игра ранешний эфир протягивается на хвале белорусского Радио Рация. С вами разом. Далее погортаем тыдневика белорусов у Польши Нива. Его свежие сторонки. Долучается до нас зараз Анна Шайковская.
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
3: Якраз сёлета мінула 80 гадоў з часу пакутніцкай смерці святых мучанікаў падляскіх. Соборам епископов польской аутокефальной православной церкви далеко мучеников подляских были уключены православные белорусы, забитые на зломе студеня и лютого 1946 года. Вазаки из наших вёсок, яких застрелили каля пухалоў старых, забитые и спаленные жыхары Залешан, Вольки Выгановской, Занял и Шпаков. Это были ахвяры национального войскового зухода. Гуртавання, якога камандзірам быў Рамуальд Райс, Мянушка Буры. Адначасна яны былі далучаныя да ліку мучанікаў холмскіх і падляскіх. У жаначым манаскім доме святой вялікамучаніцы Кацярыны ў Залешанах у апошнюю п'ятніцу і суботу 24 і 25 ліпеня праходзіла свята ў гонар Залешанскай іконы Божай Маці мучанікаў падляскіх. Зараз канчаецца будова манастырскай мураванай царквы святой вялікамучаніцы Кацярыны і мучанікаў холмскіх і падляскіх і вядзецца яе абсталяванне. Про сёлетняе паломніцтва і святкаванне прачытаем у артыкуле Алексея Мароза. 80 гадоў з часу пакутніцкай смерці святых мучанікаў падляскіх.
0: Агляд прэсы.
3: Василий Петручук стал писать по-белорусски от часу, когда вернулся на Белосточину, был читачом Нивы, казал, что выучил белорусскую мову с ее сторонок и сустреч с нивцами, после стал ее корреспондентом. Его первая книга вышла найперш на польской мове у перекладе Юрки Плютовича, а в первом альбоме про Ниву был смещен с дымок его на войсковой книжечке, где он назвался

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Россия ударила по Украине, есть загинулые и потерпелые. Во Украине липень стал самым смертоносным месяцем для цивильных за апошние 4 года. На российско-украинскую войну белорусов вербуют уже и у домене Бел.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: Начнем с подей российско-украинской войны. Россия у ночь на 14 жнивня нанесла удар беспилотниками и авиабомбами по Украине. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясцовые улады. Так, у Сумской области у вынику подвойного удару дронов по жилым доме загинули 29-годовая жанчына и яе 9-годовый сын. Еще 4 человеки потерпели. Двое из их, батька и бабуля хлопчика, с тяжкими опеками находятся в больнице, поведомил керавник в области Олег Грыгоров. У Краматорска удар пришелся на шматкватерный жилый дом. Загинул один человек, 15 отримали ранения. У Днепропетровской области у вынику атаки беспилотников 4 человеки отримали ранения. Сярод потерпелых – дети. У Черкасской области дроном пошкоджены жилый дом. Поводле попередних звесток потерпели 3 человеки. 2 человеки отримали ранения у вынику ворожих атак по Запорожской области. Усяго на протягу суток россияне нанесли 811 ударов по 52 населенных пунктах региона. 437 загинулых. Липень стал самым смертоносным месяцем для громадянских особ во Украине за апошние 4 года. Еще 2610 цивильных отримали ранения у вынику российских нападов. Это на 30% больше, чем у червени, говорится у справоздачи мониторинговой миссии ООН по правах человека. Особливо потерпели дети. 17 загинули, еще 166 отримали ранения. Это самый высокий показатель месячный с красавіка 2022 года. Больш за ўсё грамадзянскіх ахвяр зафіксавалі ў Киеве, Херсонскай, Запорожскай і Сумскай областях. Да іншых тэм. У беларускай даменнай зоне Бел ўжо больш за 3 месяцы зарэгістраваны сайт, на якім беларусаў заклікаюць на вайну супраць Украіны. Гэта адзін з двух афіцыйных беларускіх даменаў. Атрымаць адрас там могуць і замежнікі, але за рэгістрацыяй мае сачыць аператыўна-аналітычны цэнтр пры Лукашэнку. Але мы бачым, што пакуль гэты сайт не раздражняе ці не выклікае пярэчанняў у рэгістратараў. З іншага боку, мы бачым, што калі трэба адабраць сайт у беларускіх незалежных медыя, гэта адбываецца дастаткова аператыўна, цытуе эксперта ў лічбавай бяспецы Мікалая Кванталіяні «Радыё Свабода». Ужо доўгі час абвесткі аб працы для грамадзян Беларусі, якія жадаюць ваяваць ва Украіне на баку Расіі, можна было пабачыць у тым ліку на беларускіх ресурсах пошуку вакансій. Калі да вас спрабуюць выйсці лукашэнкаўскія спецслужбы, то найперш варта зрабіць гэтую інфармацыю публічнай, напрыклад, пра сацыяльныя сеткі і праваабарончыя арганізацыі, кажа дарадца офіса Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Ён дае таксама іншыя парады.
4: Першае, у 99% такіх кейсах, калі ты не адказваеш доўгі час, яны адстануць. Так практыка паказвае. Доўгі час, калі ты не адказваеш. А па-другое, калі ты, напрыклад, знаходзіш у Польшы, як мне дала міжнародную абарону, то ёсць механізмы. Для беларусу, можа быць, гучаць зараз дзіўна, но можна пайці ў паліцыю ці АБУ і распавесці, што цябе там вербуюць, што ўсё іншае. У гэтых структурах, у дэмакратычных краінах, ёсць людзі, якія займаюцца таксама і тымліку дапамогай.
2: Леонид Морозов звертает так само увагу на то, что перед поездкой у іншие краины варто покинуть свои контакты правооборонцам те юристам, которые занимаются питаниями правовой допомоги белорусам за мяжой. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
5: А на самом покрытии зараз повышается температура по ветру в нашем помежном регионе. Плюс 18 у Лидзі-Волковицьку Дегородні, 20 у Белстоку Дегайновце, 20 у Берасті у Кубрині, 18 у Пінську, плюс 24-26 сьогодні чекаємо максимально. Перемінна облачність, сонячний день наперед у нас, неустойливий до слабий вітер, ді повышений атмосферний тиск. Йон незначно знизиться у день, але і так застанеться вищим за норму. Завтра так само. Істотних опадків не чекаємо. Температура повітря у день у середнім від плюс 23, навіть місцями до плюс 30 на півдні нашого поміжжя. У студії Білорусського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

Ад ретро, вайбов и ритмов группы Silver идем далее. До польской группы Генеклёска Band. И хоть яны не такие сивые, как Silver, у прямым и переносным значениях этого слова, але старый добрый блюз грать умеют.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Польши по подозрению в приготовлении до политического забойства затриманный россиянин. У небе над Латвией знищальники НАТО сбили беспилотник. Складенный плейлист «Новая Беларусь».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Польский премьер-министр Дональд Туск расповел подчас пресс-конференции, что у Польши 7 жнивня был затриманный громадянин России, якому доручили забить человека, який в свою чергу является одночасово громадянином США и Украины, поведомляя Речь Посполита. Керовник польского урада заявил, что затриманный был завербованный российскими спецслужбами. Туск подкреслил, что человек, який повинен был стать ахвярой замаху, был незручный для режиму Путина. У апошний момент, дякуючи деяниям агентства внутренней безопасности и полиции, удалось продухилить это покарание, этот замах. Я не уполноваженный выдавать имены, заявил Дональд Туск. Як неофіційно повідомляє РМФ-ФМ, метою теракту повинен був стати предпримальник зброєвої галіни, який забезпечував зброєю Україну. Подозрюваний затриманий у Варшавському Макотові. У ніч на 14 жнівня у повітряну простору Латвії залетів безпілотник. Його збили знищальники НАТО, повідомили Латвійські національні озброєні сили. Повітряна погроза була обвещена у шерегу району України каля 4 годин раніці. У повітря подняли знищальники миссии НАТО по патрулированию поветренной просторы краин Балтии. Беспилотник сбили. Поветренная погроза была отмененная каля 5.50. Как заявили национальные узброенные силы, дрон опынулся в поветренной просторы Латвии у вынику российской радиоэлектронной борьбы. До белорусских тем. Товариство белорусской культуры у Литве находится с официальной поездкой по Белосточине после большим 10-годового перапынку. Мета визиту познакомиться с регионом и новыми организациями, а так само подтримать супрацовництво с музеем Малой Батьковшины у студии Водах. Про это расповел старшиня ТБК Александр Адамкович.
4: Это уже другая поездка товариства официальная. Первая была 13-14 годов тому, когда мы проехались по Белосточине. Так само мы вельми широ сотрудничаем с Дорофеем Фиоником и музеем Малой Батьковщины у Студиводах. Каждый год ладим наш совместный фестиваль «Беларусь старожитная», который отбывается в Вильне, куда собираются белорусские фольклорные коллективы.
3: Сябра товариства белорусской культуры у Литве Татьяна Земницкая расповела, какие убачила отрознение помеж Вильяншиной и Белосточиной.
5: Мяне як раз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні живём, параўнаць, як беларусы тут. Беларусы тут больш аўтахтоны, а у нас ўжо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
3: Товариство белорусской культуры у Литве свою официальную частку поездки распочала с наведывания сядибы «Радио Рация». Напередодні конференции «Новая Беларусь» представництво по национальному адраджені об'єднаного пероходного кабінета пропонувало усім ахвочим скласти плейлист з пісень, які яны хотіли бы взять з собою у будущую Беларусь. У виніку отримався спіс со 100 композицій, які уже тепер можна послухать на Spotify. Подборка отрималася вельми разностайной, як по жанрах, так і по епохах. От белорусской рок-классики у виконанні НРМ, нейродюбель, крамбамбулі і крами до сучасного інді, електронної і поп-музики. Однак не усе пропонованные удельниками песни доступны у Spotify. Тому створальники плейлиста закликають белорусских творцев размещать свою музыку на международных платформах. Калі ж нехто еще не поспел дослать свои любимые треки, то это можно зробить и зараз праз отповедную Google-форму. И гэтыя треки так само будут часткой плейлиста «Новая Беларусь». Больш новинок на сайте и у социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пагодны, жаркі, нават ясны дзянёк. На Гарадзеншчыне і Беласточыне вецер амаль незаўважны 4-9 метраў на секунду, а на Берасцейшчыне яшчэ больш слабы 1-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю всіх, хто недавно долучився до хвалю Белорусского радио «Рація». Тут Ганна Коменш. Ще годинку буду разом з вами. Ну, а ми починаємо, відомо, ну, подіями, які дотичаться непосредно Подляшша, і доброї музики.
0: Реклама на Белорусском радио «Рація».
6: Товариство «Сябров Біловежі» і «Біловець»...

0: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка Радио Рация.
1: Передача «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем, а мы с другой подалися у Росицу.
2: Другая у часы другой речи Посполитой, дякуючи айцам Мариянам, мела уплыв на поширение белорусской культуры.
1: У Росицы пашоне знаходятся представники ордена, так как и ранее тут хучить белорусская мова, и что год паломничае сотни верников. Айцы Марияне з'являются тими, кто белорусскую культуру захавал и передае.
3: Был такий час, коли большая частка нашего ордена, особливо чином после законной касаты, 19-го года, когда нашим одновителем был благословенный Юрий Матулевич, большая частка марьян складывалась из литовцев, то есть основная частка были литовцы. Позднее доходит, то есть покликане нарожались, да, уже сироты белорусов, и один кляштер, який был на Беларуси, значит, можно два назвать, туда территория была Расна, еще там был кляштер наш марьянский, но там тяжко разуметь, он был в Польше и на Беларуси, да, то меня же туда-сюда пересовывали. Так само и другая, она была и подчас у Польши была, я так сказать, белорусов. Але там працавали белорусы, была гимназия белорусскомовная. И там у основным працавали наши айцы-белорусы. Да, то есть Андрей Цикота, Абрамтович, Исипович.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
4: А вот это часто Исипович. Мы святкавалі не так давно, у 14-м годзе, 100 годзе з дня яго нараджэння. Чэслаў Сіповіч нарадзіўся тут, каля Друі. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друі. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так он это все называл. Тут старая Друя, там новая Друя. И он хотел все эти традиции, дух Друи перевести туда. Ну, але, кроме Чеслава Сіповича, ну, про это чомусь мало кто стекаже, але основная формация и, скажем, часы молодости, становления у Белорусщине отбывались, будучи перекладчика Библии отца Чернявского, потому что он тут, молодость его прошла в этом кляштере, как марьянина будучи, и, скажем, белоруса, и перекладчика, и святара. Так само связаны с Друей, с этим кляштером. Ну, это основные такие марьяне, которые, скажем, покинули великие следы в истории Беларуси. Потому что библиотеку Скарыны ведают зараз, и користаются так само, и спадчиной Чернявского, и отца Чернявского так само.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
5: Ксяндзі Мар'яны, ну, беларусы былі, гэта была Польша, гаварылі па-беларуску, навуку ў касцелі, расказывалі па-беларуску. Ну, палякі ж не любілі, не хацелі, што нашто ж тытка беларус, а все ж людзі гаворуць па-беларуску, ну, так вот так і цяпер, ну, а там Польша што робіць, ну, і... так и было, но не любили людей. Сянцы были разумные, побожные, любили все их, говорили по-белоруску. Ну.
3: И тому марьяне на Беларуси, так само мы уже, например, до марьяне на Беларуси, то есть такая вот у разных наших летописах, исторических документах вспоминается, как друйский кляштер марьяне в Беларуси, это... были промоторы белорусской культуры и мовы. Да, то есть это был такие, как бы, ну, они это бачили, что это треба, что это варто, что это треба людям, бо они размовляют на этой мове. И тому, думаю, марьяне одни из первых, альбо там сярод первых проповеди заўсёды на белорусской мове промовляли и научали, как их звали на белорусской мове. Это вспоминают нават не только марьяне, или люди. Нават калі я еще был там маленький зусім, то марьяне, калі приезжали с Польши, то яны, конечно, но книг белорусских не было, але яны размовляли, старались размовлять на белорусской мове. То мог, кто хотел, то, ну, учился. Але марьяне с гэтага, як бы, тоже не сказал бы там слынуть, але их памятают, да, с гэтага, что учили белорусской мовы и являлись, ну, сапраўды тем, кто эту культуру белорусскую здесь захавал и передае вучить так, як это треба.
0: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
1: Ми, відомо, ще застаємося у другій.
2: До зустрічі на білоруським Радіо Рація.
0: Уздовж поділеної Білорусі. Краєзнавча вандровка Радіо Рація.

0: об окно. Я прошу тебе вечер пошикать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девшинка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Мы были сябрами-рызыканты, на усих святах мили каравай. И до нас и слезы сюда карты, только ставить ставки поспевай. Мы до утятам отляпляли в очи. И были

0: на нас звалилось похмелье, быццам нехто ударил за вугла. Мы на все поставили и стомили, ну, а карта раптом не поисла. Не было у нас силы, как спыниться, коли банк спокутливо расте.
1: Вы

0: Z hurtom Trojca dojśliśmy do połowy pierwszej godziny dnia z racją. Na dziennikach u Polski 15 godzin 30 chwilin, u Białorusi 16 godzin 30 chwilin. Już za chwilinę Jana Zapolskaja rozpowiedzie pra nowości biznesu i finansów, a ja raniej skażę wam niekolki słów pra nadworje. У нашем помежье сегодня невеликая облачность, ветер легкий от 2 до 3 метров за секунду, чиск в норме. Температура поветра от 23 до 26 градусов. Вечером будет ясно, а температура будет от 19 до 25 градусов. Ночью невеликая облачность с температурой от 14 до 17 градусов. Вечер далее будет легкий, а чиск далее будет в норме. Завтра на Белосточине, Городинщине и Берастейщине невеликая облачность без опадков. Температура поветра днем от 26 до 29 градусов.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь найхуршая у Европе у сусветным рейтингу процветання. Беларусь заняла 132 место у сусветным рейтингу процветання, и это найхурший вынік сярод европейских держав. У сёлетні рейтингу вайшла 161 краіна, у яких живе 98% насельніцтва планеты. Усе паказчыкі аб'яднаны ў три вялікія катэгорыі: развіццё, свабода і грамадства. Першая ўключае ўзровень жыцця, здароўя и адукацию, другая – громадянский мир, свободу выказывания незгоды и экономичную свободу, третья – оценивая стан семьи, мясцовых супольностей, громадства у целым и относины людей с державой. До прикладу, по узровне життя Беларусь займает 61 место, тут авторы уличивают доходы насельництва и распаусюдженность с крайней бедности, по экономичной свободе Беларусь займает 153 место. Гэты показчик оценивая обороненность у вас и домовов, працу правовой системы, инфляцию, податки и державное регулирование экономики. 6 банков, которые работают в Беларуси, поведомили об изменах особных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, про что свидетельствует проведенный позерком анализ. До прикладу, МТ-банк будет спаханять с 14 вересня за прием наявных российских рублей при пополнении ранее открытых бягучих рахунков комиссию по мере 15% от суммы. Технобанк уводит комиссию по мере 15% за прием праз кассу банка наявных российских рублей от физичной особы для залечения на бягучий рахунок открытую банку. До речи, по стане на 1 липеня у Беларуси зарегистрованы 21 банк. У Берастейской области экономичный суд открыл справу про банкротство Agra Food Industry. Эта фирма была створена в 2016 и планировала запустить у Ханцевицким районе буйную вытворчасть сухофруктов и сушеные хородніны. Калісьці гэтае предприемство лічылася знаковым для целых региона. У 2017 яго инвестпроект высоко оценили у Берастейским областным выканкаме. Поведомлялася, что объем инвестиций у вытворчасть у Ханцевицким районе складе 900 тысяч рублей. На той момент это больше за 450 тысяч доляров. Что пошло не так, неведомо. Кончатковый разгляд справы об банкротстве запланованы на конец кастрычника. Польская гастрономічная індустрыя працягвае расці. У першыню колькасць устаноў харчавання ў краіне перавысіла 100 тысяч, а за першае паўгоддзе іх стала прыкладна на 3 тысячы больш. Як піша газета «Жэч Пасполіта», найхутчэй развіваюцца сегменты дастаўкі ежы праз інтэрнэт і фудтракаў. За першыя 6 месяцаў года ў краіне з'явілася амаль 700 новых фудтракаў, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У сярэднім гэта амаль 4 новыя мабільныя пункты харчавання кожный день. При этом споживцы все больше уважливо ставятся до выдатков. По выдле выдания 41% европейцев скорочая расходы на рестораны и кавярни. Поляки особливо часто выбирают больше данные варианты и отмовляются от додатковых послуг. Одночасово гастрономичные послуги истотно дорожеют. У червени цены у ресторанах и отелях были на 4,5% вышейшие, чем летось. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 74 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 41 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 92 белорусские копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Рация. Мы разум.
1: Радио Рация. Грузинская гостепримальня демонструет именно батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманишь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 26 хвилин пошло уже на 17-ю годину у Польши и 18-ю у Беларуси. Я вам сегодня расповедаю, что мае быть завтра, а дык маем еще сегодня, 14 жнивня. И крыху на тему надворья сегодня. У нашем помежи невеликая облачность. Ветер легкий от 2 до 3 метров за секунду. Чиск в норме. Температура поветра от 23 до 26 градусов. Вечером мае быть ясно, а температура мае быть от 19 до 25 градусов. Ночью невеликая облачность. Температура до 17 градусов. Вечер легкий, а чиск у норме. А в нашей программе еще может опер акуте, гурта куте, а пошла Марина Савицкая расповедь про культурное житие белорусской диаспоры.

я стежки, застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепчет.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайшие хвилини на радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У неделю гурт Джей Морс прибывает до Беларуса у Труймяста у Сопот с акустичным концертом на вольном поветре. Коллектив выступит полным складом и выконает любимые хиты и новые песни. У программе близкие контакты с музыками, махшимость поразмаулять, задать пытани, фото, автографы, welcome drink на увоходе. В Уроцлаве теперь до 25 жнюня працуе выстава акварелю Вольги Новицкой «Житё двюх рек» «Березина и Березина Заходнее». Мастачка народилась у Минску, а теперь живее працуе у Вильни. У Вене до 30 жнюня ладится международная выстава «Белорусские мастаки у выгнании». Экспозиция объединяет творы 18 белорусских деятелей, которые были вымушены покинуть Беларусь после падения опошних годов и сегодня протягивают творчую деятельность у разных краинах Европы. Не глядя на житё эмиграции, их мастерство остается непорывно связанным с белорусской культурой, историчной памятью и надеей на будущее. Проект створены и курируются Дианой Шириной. На выставе представлены живопись, графика и творы сучасного мастерства. Работы рассказывают про свободу, человечью годность, память, веру, вымышленную эмиграцию и захование национальной культурной идентичности. Каждая картина – это особистая история мастака, який опынулся далеко от своей родимы. Сирот удельников подзеи – Вольга Якубовская, Ярослав Кирвель, Катерина Йодакимова, Иван Жуков, Андрей Духовников, да иншие. У формате онлайн теперь працуя каверня с размовами по-белоруску с новыми людьми с усяго света. Каждый тыдень удельник отрымливает нового суразмовца, с яким домовляется про час, после чего робится один видеосозвон на одну годину. Удельники с 23 краин. Это люди во возрасте от 18 до 63 годов. Размовы только по-белоруску, навод коли с помылками. На во что долучаться? По-перше, каб не почуваться самотно. По-другое, каб знайти сябру у разных краинах. Ну и по-третье, каб частей уживать белорусскую мову у житті. Такие падения чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь.
0: Культура белорусской диаспоры. Поди.

Сказал я вам уже сегодня, что завтра в Польше означается День войска Польска, а связана это с памятью про Варшавскую битву, якая часто называется «Цудом на Вишле». Это была переможная битва в 1920 году подчас Польско-большевицкой войны, якая протягивалась с 12 по 25 жнюня. Але вспоминаю это, как сказать, что у этой битве брали удел так само белорусы. И то, что, не ведаю, треба хиба назвать это трагично, то яны приймали удел по ободвух боках фронту. С боку Польши белорусы служили у польских полках, а так само дзейничали белорусские войсковые структуры, між іншим з удзельнікаў, яны складаліся з удзельнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, якія супрацоўнічалі з польскім камандаваннем супраць бальшавікоў. Але таксама з другога боку у савецкай арміі, у чырвонай арміі пад камандаваннем Міхаіла Тухачэўскага служила шмат солдатов с белорусских землей, якія были мобилизованы советской владой. Так что вот это еще таки один довольно трагичный период у жизни белорусов. И может, нехай наступная песня, якую заспевает Левон Вольский, называется «Белорусская травма». Яка!

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Белорусская Радио Рация.
3: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
4: Организации, которые релокуются за межу, сомкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
5: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
2: Радио Рация.

0: радио «Рація». «Рація».
1: 10 chwilin pośla 6 godziny wieczora, już można skazać u Polszczy i pośla, nie, pośla 5 u Polszczy i pośla 6 u Białorusi. Wiernim się jeszcze do temy białoruskiej edukacji. Już my wspominali u ładnej znawina o tym, a ciepier krychu bolszne tu i temu. Kudy pastupać białoruskiemu abiturientu, kali wybar uniwersyteta sionie heta już nie tylko pytanie edukacji. Ciepier do zwyczajnych kryteriów dodał się jeszcze jeden bieśpieka. U Krasabiku Wierchowny Sąd Białorusi przyznał Europejski Humanitarny Uniwersytet Wilni ekstremickiej organizacji. Dla białoruskich abiturientów, a sabliwa tych, kto przyciągwa je życiu Białorusi i ma je tam bliskich, to oznacza nieobchodność wielmi uważliwa oceniwać machczymeja ryzyki. Przy tym i nauczanie unutry krainy nie zausiody daje machczymaś swobodna wybierać edukacyjną trajektorię i asiarodzie. Co w tej sytuacji mogą zrobić buduczyja student i na co im warta zwiertać uwagę przy wyborze uniwersyteta. Przedstawnik Objednanego Pierochodnego Kapiteta po nacjonalnym odradzeniu u pytaniach edukacji i nauki Andrzej Лаврухин распавел нашей журналистце Марине Савицкой.
2: Что вы теперь пораили студентам, абитуриентам, где протягивать навучание, при том, что есть видовочные проблемы с ЕГУ, а вы еще развиваться не треба. Что робить?
3: Мне подказывают такие умовы демократичного життя, связанные с тем, что каждый имеет свободу обирать свой шлях и свой лёс решать. Да? Зразумело, тем не менее, что мы все, особливо в эмиграции, бачим, что мы тут не свое, все равно. Мы мигранты, и у нас соответствующий статус. И в этом смысле, ну, отчувать себе своими и быть у себе дома, это иншее отчувание. Там, ну, как там кажут, и стены, навод у своей хати, они помогают. И тому, конечно, я бы сказал так, что вот эта мотивация вертания Украину, где свое, где свое, где вы отчуваете на своем месте, ну, вот у каждого есть свое место в жизни. Так, можно ассимиляваться и там быть своим, зрозумело, это так само махчимо. Але не забываться вот на эту супольность на нас всех, кого агульный лёс все-таки не як трымая, да, як лёс трымая вот у руках у своих, так и мы тут трымаем один одного и разом трымаемся в неким своим месте на этой планете, вот на этом житёвом свете. Я лечу, что галоўнае это вот не забывать, не глядячи на то, где вы будете адукацыйны свой шлях и адукацию атрымовывать, в краіне самой, при тих умовах, якія ёсць, ну, якія ёсць, тым не менш. І там застаюцца людзі годныя, і там, якія веды маюць, і там трэба трымацца тых людзей, якія вас разумеюць, якія з'яўляюцца апірышчам вось для свабоды і іншадумства. Таму што без гэтага, безумоўна, ніякіх зменаў у самой краіны не будзе. Калі ўсе з'едуць, хто ж там застанецца? У гэтым сэнсе, безумоўна, гэта вельмі, вельмі істотна. І таму, не гледзячы на ўсю крытыку адрас сістэмы, трэба заўжды праводзіць гэту розніцу паміж крытыкай системой и относинами и выказываниями до тех студентов, выкладчиков особных, яких мы тем больше годные и ценные их основания у краине у таких невероятно тяжких умовах працы, основания, життя, ну просто. С другого боку, безумовно, и те, кто съехали с краины и зараз научаются у европейских научальных установах, те у Америцы, там, у свете, короче. Конечно, это, с одного боку, вельми добро, что молодые люди знайшли этот шлях, яны досягнули, яны мають амбиции, моц, силы, веры, самодостатковые, якія могут вот так выживать у гэтых умовах и досягать пэўных результатов своих. Але, конечно, с другого боку, на жаль, что большасць, так статистика, як мы будем так цяперозу оценивать, застаются в гэтых краинах и ассимилируются. Тем не меньше, я ожидаю, и мне бы хотелось, чтобы эта надея заставалася, что гэтые веды, гэтые все, что вы насычаны, чем вы будете, досвідом и всем гэтым, каб гэта могло быть и Украине запатрабавана. И калі гэта будзе запатрабавана, каб вы могли адгукнуцца и принести той ці іншай форме. Не абавязкова там вяртацца ў краіну і ўсё ўжо ператварацца ў такога, значыцца, да, ваяра за свет і за дэмакратыю. Не. У тых мерах магчымых, якія вы самі сабе дазваляеце, каб вы наўпрост такую пакідалі магчымасць для сябе асабіста, для свайго жыцця, што вы можаце вярнуцца туда і што вы, калі вы будзеце запатрабаваны, а мы будзем рабіць усё, каб гэта адбылося, каб вы былі запатрабаваны, каб мы не забыліся адзін пра аднаго і пра гэтую магчымасць, і каб мы выкарысталі яе дзеля нас усіх, да? І ў гэтым сэнсе такі спадзел на тое, што шляхі адукацыі могуць быць розныя, але вось, ну, такія вузы прывязанасці і магчымасці, акенцы магчымасцяў, якія мы трымаем у сваёй душы і ў сваіх свядомасці, каб мы пра іх не забываліся і былі гатовы ў пэўны момант адгукнуцца на гэты поклік і знайсці адзін аднаго.
1: Прадстаўнікі кабінету нагадваюць, калі вы цяпер знаходзіцеся ў Беларусі, але навучаліся ў ЕГУ, і маеце адтуль пэўныя рэчы з сімволікай установы, варта іх пазбавіцца, каб не справакаваць затрыманне.

0: Белорусская радио рация найлепший твой сябр.
1: 24 хвилины пошло уже на 18-ю годину у Польши и 19-ю у Беларуси. У Беларуси уже вечер, у Польши думаю, что уже можем говорить так само. Про вечер, но и тому день с рацией помалу кончается. Крышку больше, чем за полгодины. Это аж нашего эфира застается до конца. Перед нами еще напевно афиша и так само политхит с Виталом Цыганковым. Але покуль что, можа, давайте послухайте крышку музыки. Гурт Ира, потом Navibent. Запрошаю.

0: Транснефть. Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ. Белорусская радио Рація пропонує.
1: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радио Рация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радио Рация у наших подкастах.
0: Белорусская радио Рация пропонуя.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Уже только 10-9 хвилин застается до конца дня с рацией до 18 годины. И у этих же 18 годин наведает студию снова Вала Лаевская с новинами. А я на одну хочу вернуть только увагу уже теперь. Украинские мониторинговые каналы поведомляют, что в Беларуси снова запрацовали ретранслаторы

0: зацікавіць большай выплатай. Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
1: Идея тут на самом деле как бы понятна и простая. То есть идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать. То есть, соответственно, те, кто зарабатывают ну, намного больше там, средней или больше средней зарплаты, просто, ну, пока просто неизвестно, какой процент от средней, вернее, не от средней зарплаты, а от там, заработка, то там, от этого заработка женщина будет получать в качестве пособия. Но как бы, если у кого-то будет там, значительно выше средней зарплаты, ну, наверное, ему будут платить, ей будут платить просто среднюю зарплату. Вот, то есть это как бы идея такая повысить рождаемость. Но это на самом деле идея повышения рождаемости по принципу, что ну, вот надо что-то делать, а сделать ничего нельзя, а сделать нечего. Поэтому вот надо сделать вид, что мы что-то такое делаем. Потому что ну, проблема с рождаемостью в Беларуси, она не в размере пособий. Я просто обратил внимание, что с 2015 года размер пособий в Беларуси на ребенка вырос в 4,3 раза. Если считать в долларовом выражении, то он вырос в 3 раза. При этом этот коэффициент рождаемости, он в 2015 году был 1,76, а сейчас он меньше, чем 1,1. То есть он упал там на 6 с лишним вот этих процентных пунктов. То есть повышение пособия, ну, вообще никак не помогает, да.
2: С одной стороны, во-первых, есть общая демографическая тенденция, рождаемость снижается там во всех странах Европы, да, и то же самое происходит в Беларуси. С другой стороны, в Беларуси уровень рождаемости снижается гораздо быстрее, чем в странах Европы. Вот в том же 2015 году у нас вот этот коэффициент рождаемости был выше, причем, ну, так существенно выше, чем, например, в Польше. И он был выше, чем в большинстве, ну, нет, не в большинстве, а просто чем во всех соседних странах. Вот. А сейчас у нас коэффициент рождаемости находится на уровне, ну, по-моему, ниже нас только Мальта, да, и Украина. То есть воюющая Украина и Мальта, ну, Мальта там, в принципе, так традиционный и очень низкий процент рождаемости. Вот. Ну, и глядя на то, что вот он упал именно за последние 10 лет, да, ну, нельзя не заподозрить, что это как-то связано с тем, что сотни тысяч белорусов уехали из страны после 2020 года. Вот. Ну, то есть, это один фактор. Другой фактор, наверное, общее отсутствие ощущения стабильности. То есть, люди просто не очень верят в то, что будущее, вот это будущее, оно будет стабильным, и что вот можно ждать от него чего-то хорошего, что, собственно, неудивительно, учитывая там соучастие Беларуси в войне и постоянный риск того, что Беларусь может быть втянута в эту войну напрямую. Поэтому я, честно говоря, думаю, что от этого решения о там вот изменении порядка выплат вот этого пособия, ну, вот оно вообще никак не поможет повышению уровня рождаемости.
0: Таким чынам, прапанова выглядае як спроба зрабіць падтрымку больш выгаднай для сем'яў з высокімі даходамі, але пытанне застаецца тым жа, ці дастаткова адной выплаты, каб людзі сапраўды вырашаліся нараджаць дзяцей.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 19:49 польский час, у Беларуси на годину позднее, что завершает нашу музычную годину Candlebox с Вадой and Niches and You Too так само прогучить у этой године. А наступную распочнем не только доброй музыкой, але и новыми цікавостками про сегодняшний день.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
1: Передача «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем, а мы с другой подалися у Росицу.
2: Другая у часы другой речи Посполитой, дякуючи айцам Мариянам, мела уплыв на поширение белорусской культуры.
1: У Росицы пашоне знаходятся представники ордена, так как и ранее тут гучит белорусская мова и что год паломничает сотни верников. Айцы Марияне з'являются тыми, кто белорусскую культуру захавал и передае.
3: Был такий час, коли большая частка нашего ордена, особливо чином после законной касаты, 19-го года, когда нашим одновителем был благословен Юрий Матулевич, большая частка марьян складывалась из литовцев. То есть основная часть были литовцы. Позднее доходит, то есть покликами народжались, да, уже сироты белорусов. И один кляштер, который был на Беларуси, значит, можно два назвать, туда территория была Расна, еще там был кляштер наш марьянский, но ли там тяжко разуметь, он был и в Польше, и на Беларуси, да, у меня же туда-сюда пересовывали. Так само и другая, она была и подчас у Польши была, и так сказать, белорусов. Але там працавали белорусы, была гимназия белорусскомовная. И там у основным працавали наши айцы-белорусы. Да, то есть Андрей Цикота, Абрамтович, Исипович.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
4: А вот это часто Исипович. Мы святкували не так давно, у 14-м годзе, 100 годзе з дня яго нараджэння. Чэслаў Сіповіч нарадзіўся тут, каля Друі. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друі. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так он это все называл. Тут старая Друя, там новая Друя. И он хотел все эти традиции, дух Друи перевести туда. Ну, але, кроме Чеслава Сіповича, ну, про это чомусь мало кто стекает, але основная формация и, скажем, часы молодости, становления у Белорусщине отбывались, будучи перекладчика Библии отца Чернявского, потому что он тут, молодость его прошла в этом кляштере, как Марьянина будучи, и, скажем, белоруса, и перекладчика, и святара. Так само связаны с Друей, с этим кляштером. Ну, это основные такие марьяне, которые, скажем, покинули великие следы в истории Беларуси. Потому что библиотеку Скарыны ведают зараз и користаются. Так само и спадчиной Чернявского, и отца Чернявского так само.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
5: Ксяндзі Мар'яны, ну, беларусы былі, гэта была Польша, гаварылі па-беларуску, навуку ў касцелі, расказывалі па-беларуску. Ну, палякі ж не любілі, не хацелі, што, на што ж тут беларус, а все ж людзі гаворуць па-беларуску, ну, так вот, так і цяпер, ну, а там Польша што робіць, ну, і... так и было, но не любили лядуш. Сянзы были разумные, побожные, любили все их, говорили по-белоруску. Ну.
3: И тому Марьяне на Беларуси, так само мы уже, например, то Марьяне на Беларуси, то есть так она вот у разных наших летописах, исторических документах вспоминается, как друйский кляштер Марьяне в Беларуси, это были промоутеры белорусской культуры и мовы. Да, то есть это был такие, как бы, ну, они это бачили, что это треба, что это варто, что это треба людям, бо они размовляют на этой мове. И тому, думаю, Марьяне одни из первых, альбо там сярод первых проповеди заўсёды на белорусской мове промовляли и научали, как их звали на белорусской мове. Это вспоминают нават не только Марьяне, или люди. Нават калі я еще был там маленький зусім, то Марьяне, калі приезжали с Польши, то яны, конечно, но книг белорусских не было, але яны размовляли, старались размовлять на белорусской мове. То мог, кто хотел, то, ну, учился. Але Марьяне с гэтага, як бы, тоже не сказал бы там слынуть, але их памятают, да, с гэтага, что учили белорусской мовы и являются, ну, саправды тым, кто эту культуру белорусскую здесь захавал и передае вучить так, як это треба.
0: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
1: Ми, відомо, ще застаємося у другій.
2: До зустрічі на білоруському Радіо Рація.
0: Уздовж поділеної Білорусі. Краєзнавча вандровка Радіо Рація.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 14 жнівня 1962-го народилась Алена Свиридова, российская спевачка, актриса, телеведущая, член Союза письменников, да заслуженная артистка Российской Федерации. Але в некоторых крыницах можно сутыкнуться с разной информацией на конт года народжения. Есть и 58-й, есть и 64-й. Але 14 жнівня это докладно. Народилась у городе Керч, жила у Менску. У Менску скончила школу, музычно-педагогичное отделение Минского пединститута. Подчас учебы вела вокальную студию и спевала у жаночим вокально-инструментальным ансамбле при правками Менского механичного завода имя Вавилова. Працавала концертмайстром и актрисой у Менским драматичным театре имя Горкага. У 93-м годе Алена Свиридова переехала из Менска у Москву, где, власно кажучи, и почалася яе карьера поп-спявачки.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.